0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: من вахиме.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Эдди Свимса и «Tones and I». Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Коротко о главном.
1: Всемирный банк представил новую стратегию партнерства с Таджикистаном. В Душанбе будет построен IT-комплекс. Пострадавшим от пожара жителям Нурека дадут новые квартиры. Таджикистан и Индия обсудили совместную сборку автомобилей и электромобилей. Более 1000 медработников присоединились к конкурсу «Врач года». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 603.
5: 603 километр дар як суат суръати ниҳоии аст, ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Рақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як суат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шуданд. Фарқ ҳамин аст, ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
4: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
6: НИДО – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Мы часто слышим выражение «родители – мои крылья». Родители – не только крылья, но и корни. Сегодня поговорим о том, что больше всего нужно детям – корни или крылья.
6: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Корни – это чувство принадлежности к семье, знание своих традиций, ощущение безопасности и любви. Крылья – это возможность развиваться, мечтать, выбирать свой путь и принимать собственные решения. Некоторые родители дают детям только корни. Они оберегают их от всего, контролируют каждый шаг. Но без крыльев ребенок может вырасти неуверенным и зависимым. Другие дают только крылья, забывая о корнях. Тогда ребенку не хватает поддержки и ощущения дома. Мудрость родительства заключается в балансе. Важно быть рядом, но не жить вместо ребенка. Поддерживать, но не подавлять. Направлять, но не управлять. Настоящая любовь не держит на привязи. Она помогает человеку стать самостоятельным. Пусть у ваших детей будут крепкие корни и сильные крылья. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
6: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
0: Азия Плюс. Азия Плюс.
8: Рубару, Бумарду, Мавджу, Бумавджи, Замона. Радио и Азия.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فایز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: تحلیل فراخواند. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Всемирный банк представил новую стратегию партнерства с Таджикистаном. Пострадавшим от пожара жителям Нурека дадут новые квартиры. Более 1000 медработников присоединились к конкурсу «Врач года». Далее подробности этих и других событий. Совет директоров группы Всемирного банка обсудил новую страновую рамочную программу сотрудничества с Таджикистаном на период до 2032 года. Новая стратегия включает расширение доступа к надежной, доступной и экологически чистой энергии, включая поддержку Рагунской ГЭС. Программа также предусматривает поддержку систем образования, здравоохранения, водоснабжения, санитарии и развития навыков. Также предусмотрены реформы по улучшению делового климата, поддержке частного сектора, развитию финансовых услуг, цифровой экономики, сельского хозяйства и других сфер, где могут появляться новые рабочие места. В целом, новая программа направлена на поддержку экономической трансформации республики, повышение устойчивости страны и улучшение уровня жизни населения. В документах указано, что при продвижении реформ программа может мобилизовать для Таджикистана до 1 миллиарда 800 миллионов долларов льготных и частных ресурсов. На месте сгоревшего дома в Нурэке построят многоэтажное здание. Предприниматель, который займется строительством, пообещал бесплатно предоставить квартиры пострадавшим жителям на первых двух этажах нового дома. Сейчас пострадавшие временно разместились у своих родственников. Предприниматель, который будет строить дом, также оказал пострадавшим продовольственную помощь, предоставил одежду и другие необходимые вещи, сообщили в администрации города. Отметим, что днем 7 июня в двухэтажном деревянном здании в селе Лангар произошел пожар, в результате которого полностью сгорели 16 жилых помещений, 14 семей остались без жилья. Причиной пожара назван износ электропроводки в здании. Власти заявляют, что продолжают оценку нанесенного ущерба. Таджикистан и Индия намерены развивать промышленную кооперацию, включая проекты по совместной сборке автомобилей и электромобилей. Эти вопросы стали ключевой темой встречи министра промышленности и новых технологий Республики Шерали Кабира с министром тяжелой промышленности и стали Индии Кумарасвами Давигоода, которая состоялась в Бишкеке. Также стороны рассмотрели вопросы поставок электробусов для городского транспорта и локализации производства гидроэнергетического и электротехнического оборудования с использованием опыта и технологий индийских предприятий. Кроме того, министры обсудили возможности совместного производства станков и промышленного оборудования, расширение взаимодействия в металлургической отрасли и сфере освоения критических минералов. В Душанбе построят IT-комплекс. Он будет включать IT-школу, IT-парк, бизнес-центр информационных технологий и региональный центр искусственного интеллекта. Первый камень строительства комплекса заложил мэр Душанбе Рустам Эмомали. Проект направлен на развитие цифровой экономики, расширение применения современных технологий, формирование информационного общества и повышение конкурентоспособности национальной экономики. В республике проходит конкурс «Врач года». За месяц к нему присоединились свыше 1500 медработников и специалистов здравоохранения из всех регионов страны. В рамках проекта ежедневно публикуются истории врачей и медработников, которые трудятся как в крупных городах, так и в отдаленных районах страны. Организаторы отмечают, что главная цель конкурса – рассказать о специалистах, чей труд часто остается незаметным, но имеет большое значение. Итоги конкурса, который посвящен 35-летию независимости страны, подведут в сентябре в Душанбе. Победители получат диплом Министерства здравоохранения и денежную премию в размере 15 тысяч саманей. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатру роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Як замуних Посейдон мардум ро ба джашн туйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Привет из Худжанда. Файл отправила.
9: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
10: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
9: Готово. Отлично сработали.
11: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
12: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
13: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав дар Азия Плюс.
14: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
15: Ёр ёр сурудест шух ба дили кас оташак мебахшад то шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир Зарипов ҳоло ботарона ёр ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیس.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Салом Асхуджан, файл ро филистода.
5: Салом Ас Душанбе, Кабул, Дарьяк Соняк Шудашу.
6: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
5: Тайор, Олиджанов Куркардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
7: میخواید خریدی اودی رو با امکانی بردی جایزه‌های کلان تبدیل دهید؟ شرکتی پایکار یک جو با برندهای مارس و ابیدینیونی کاندیتری
8: اقدام بردی جایزه رو آغاز کرد.
7: هنگام خریدی محصولات با مبلغ زیاد از 299 سومونی با اشتراک چونی اقدام ایدی کود گیرید و صاحبی امکانی برد شوید.
8: یک شریک یک ایدی کود، دو شریک دو ایدی کود.
7: در اقدام بیش از 30 جایزه، آیفون 16 و 17 پرو ماکس، تکنیکای معیشی، تلویزیون 75 дюйма ва шоу-ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
8: Маълумоти бештар paykar.tj ба рақами 44 00.
9: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
1: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организаций. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник – выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Тиджей.
10: О, чи хубки баҳор ромад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
7: О, Ром, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёби зуд ва бехав аз аллергия.
10: Зуд, яъне?
7: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
10: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
7: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
10: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
7: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
11: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
12: Рахами телефона Едора и реклама.
13: Чилуяк, чилуяк.
14: Саволи душвортарин вуджуд надорад. Факат мо дар бораи базе маузуот маалумот надорем. Эрудит. Саволи душвор вуджуд надорад.
15: Хуб, акнун баргаштем ва акнун ҷавобҳои дуруст ро бо ҷавобҳои худатон муқоиса кунед. گفتیم که سال 2021 در گانگکنگ یک автобуси غیرعادی به راه برآمد و از روی خطسری معین حرکت میکرد. 5 ساعت حرکت ادامه میافت و اکثریت اونایی که استفاده میبردند ساکنان محلی بودند. онҳо ҳамашон бо як мақсад аз ин автобус истифода мебурданд ва ҳамон як корро, ҳамон як талаботро ҳама бояд иҷро мекард. Чи автобус будон, чи талабот будин ва чи сир дорад ин автобус. Гап сар ин меравад ки мусофирони ин автобус фақат бо мақсади хоб рафтан ба ин автобус ворид мешуданд, билет мехариданд ва қоидаи асосӣ ҳамин буд ки ҳама бояд ки ором мебуданд, ягон кас бояд гап намезад. Шарти асосӣ ин оромӣ буд. ва аммо 5 соат аз рӯи хатсари муайян автобус ҳаракат мекард, мулоим ва мардум хоб мекарданд. ин соли 2021 буда дар Гонконг ва ин таҷрибаи бисёр аҷибам ҳаст. хуб, саволи дигар вобаста ба мошинои Москвич буд. гуфтем ки дар рали Лондон иштирок карда буданд соли 1968 ва ҷои дуюм гирифтам, агар хато накунам. баъд ман ким кай дар бораи кадом як маълумот доштам, вале шояд фаромӯш шуд. вале савол ин аст ки ба он Москвич ки дар мусобиқа иштирок кард, як чизи дигар илова карданд ки ба номи як ҷонвар ё як ҳайвон чи иртибот дошт. чи буд он? хуб, гап сар ин мерафт ки рали дар Лондон шуруъ шуд ва финиш дар Сиднеи буд, дар Австралия буд. Австралия кенгуру зиёд аст ва хуб гирифтанд пеши Москвичро, ҳамон ҷое ки бампер аст, як бо ҳимояи оҳанӣ гузоштанд. яъне як зашита ба қавли ҳимояи оҳанӣ гузоштанд ва ҳана ҳамон ҳимояро мутахассисон ном гузоштанд кенгуриятник. кенгуриятник ном гузоштанд. яъне як агар тасодуфан пайдо шавад, чун ронандаҳо, варзишгарон аз шӯравӣ, онҳо кенгуруро надиданд, як агар пайдо шавад аз пеши мошин биянд, мошин осеб набинад. барои ҳамин гирифтанд, чикор карданд? пеши мошин, пеши бампери мошинро бо як монияи дигари оҳанӣ пӯшониданд ва анҳамин гуна ҳимоя ё зашитаро барои мошинҳои тамғаи Москвич фикр карда буданд. хуб, саломат бошед, ташаккур мегам. шунавандаи мо навиштааст ки ин автобус барои мардуми мо туғрӣ намеояд. хуб, шумо дар куҷо дидед ки мардуми мо дар автобус ором шишта ҳаракат кунанд? хуб, ман барои шумо як асроро мегам, ин вобаста аст аз худи мардум. вобаста аст аз худи мардум. оё корхонае ҳаст ки он ҷо кормандон умуман. хуб, шумо дар куҷо дидед ки мардуми мо дар автобус ором шишта ҳаракат кунанд? хуб, ман барои шумо як асроро мегам, ин вобаста аст аз худи мардум. вобаста аст аз худи мардум.

0: Жалилов будем. Торус и Дигар. Ходони Габон.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
1: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: реклама дар Азия Плюс. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудпонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Рудпонк. Хадафи мо – муваффақияти шумо.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасей мегачипс дар сомони мегачипс нух. Тиджей Бакайгир.
5: Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист
6: ба рақами 94-888-88 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс.TJ.
7: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
0: Рахами телефони идораи реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
0: Сурудинав дар Азия Плюс.
9: Бозяк кисаи тозаи азиндаги.
10: Дерез ки интизору муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст. Хуҷастаи Мирзовали.

0: не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Мы часто слышим выражение «родители – мои крылья». Родители не только крылья, но и корни. Сегодня поговорим о том, что больше всего нужно детям – корни или крылья.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Корни – это чувство принадлежности к семье, знание своих традиций, ощущение безопасности и любви. Крылья – это возможность развиваться, мечтать, выбирать свой путь и принимать собственные решения. Некоторые родители дают детям только корни. Они оберегают их от всего, контролируют каждый шаг. Но без крыльев ребенок может вырасти неуверенным и зависимым. Другие дают только крылья, забывая о корнях. Тогда ребенку не хватает поддержки и ощущения дома. Мудрость родительства заключается в балансе. Важно быть рядом, но не жить вместо ребенка. Поддерживать, но не подавлять. Направлять, но не управлять. Настоящая любовь не держит на привязи. Она помогает человеку стать самостоятельным. Пусть у ваших детей будут крепкие корни и сильные крылья. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Сархати Хабархо. Дар душанбе форуми Осиё марказӣ Амрико доир мегардад. 138 миллион кӯдакон дар саросари ҷаҳон маҷбуранд ки кор кунанд. Теъдоди фавтидагони таркиш дар нуқтаи фурӯши созишвории Қарши ба 6 нафар расид. جاری گردیدنی نظامی نوی ورود و خروج در اروپا. در خوجند نمایشگاه بین المللی سودای سرمایه گذاری سوخت 2026 برگزار می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.
4: تو ترونا رادبندی ترونه های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
5: با قربقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه با قربقا.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
4: Нужно продать или сдать?
3: Разместите объявление бесплатно.
4: Нужно купить или снять?
3: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
4: Подробнее по телефону 122-22-22.
3: SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Санват Содирот Бонг бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар Санват Содирот Бонг пасандоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
7: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
6: Санват Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама
8: 41-41. Азия Плюс.
6: Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Для маленьких детей ожидание – это настоящее испытание. Им хочется все и сразу – игрушку, мультик, прогулку, вкусное печенье. И это совершенно нормально. Умение ждать не появляется само по себе, и ему нужно учиться. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Для малыша 5 минут могут казаться вечностью, поэтому вместо абстрактного «подожди немного» лучше говорить понятней, когда стрелка на часах дойдет вот сюда или когда закончится эта песенка, так малышу будет понятней. Превратите ожидание в игру. Если нужно подождать в очереди или в дороге, предложите малышу найти вокруг 5 предметов одного цвета, посчитать машины или придумать самому небольшую историю. Когда ребенок чем-то увлечен и занят, время ожидания проходит гораздо легче. Начинать учить малыша терпению нужно с маленьких шагов. Например, попросить малыша подождать минуту перед тем, как открыть подарок, или вместе посчитать до 10 перед началом игры. Каждый такой опыт помогает развивать терпение. Важно замечать успехи. Если малыш смог немного подождать, то обязательно скажите об этом. «Я видела, как тебе хотелось побыстрей, но ты подождал, справился, и это здорово». Ну и, конечно же, личный пример. Дети учатся у взрослых. Когда мы сами спокойно стоим в очереди, не раздражаемся из-за задержек и показываем пример терпения, ребенок постепенно перенимает этот навык. Умение ждать – это не просто про терпение. Это про уверенность, что что-то хорошее обязательно придет, даже если и не прямо сейчас. Пусть в вашей семье будет больше спокойствия, понимания и маленьких побед каждый день. А еще пусть малышу будет комфортно, и в этом ему помогут подгузники «Совпремиум». Ультрамягкие, нежные, дышащие. Они сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром Valmo.
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом Don't Click Play о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочной поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2000

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна, Авзолятро Эхсосному.
1: Салам, шунавандагони азиз. Бинобай тилой агентии обуховошуносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар офтобию бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб олидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия моего дня. Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
4: Скорая энергетическая помощь стартует эфир радиостанции «Азия Плюс». Да, у нас нету таких вот, знаете, мигалок специальных. У нас для этого существуют наши голоса. И, конечно же, наша энергия, которую мы готовы отдавать сегодня в течение ближайших 3 часов. Друзья, подзаряжайтесь, энергия здесь, она бьет ключом. Да, берите ее и используйте для рабочих задач или просто, знаете, мне кажется, энергия нужна ведь не только для работы, а элементарно для жизни. Чтобы любить жизнь, нужно зарядиться. Так что сделайте это сегодня и сейчас. Ну а для этого здесь собираются те же самые люди. Андрей Соколов здесь, Лола Абназарова тоже. Всем привет! Любим вас безумно, обнимаем руками нашего эфира и, как говорится, добро пожаловать.
5: Ох, какой ты молодец! На таком позитиве начал, даже не знаешь, что добавить бывает. Оказывается, молчи. Такое происходит. Да, среда вроде, друзья. Обычно у нас Андрей заряжен только после выходных. Понедельник начинает прям... Да, на высоте. Но сегодня тоже какой-то, видимо, особенный день, хотя середина недели.
4: Все хорошо.
5: Может быть, может. Не знаю, что на тебя так влияет. Может быть, кофе какой-то с утра особенный был. Может быть, те самые бури. Может быть, встретил кого-то. Да, аромат потрясающий. Вот рядышком стоит та самая кружка, которая помогает, наверное, сохранять ту самую бодрость, Андрей. Ну что, друзья, действительно отличной среды вам желаем. Пусть день ваш сегодня сложится идеально. Желаем вам оптимизма, блеска в глазах, чтобы все удавалось, чтобы все сегодня вам давалось легко и просто. А если нужна энергия, все правильно, берите ее здесь. Мы всегда рады делиться и предлагаем прямо сейчас присоединиться, чтобы открывать то самое нужное второе дыхание.
4: Ты знаешь, наш пазл постепенно собирается, потому что вот наши голоса, энергия и наши слушатели тоже уже вот подходят к нам через наш телеграм-чат. Вот Джокер на связи уже с нами сегодня. Вам тоже хорошего дня. Спасибо вам огромное.
5: Ух ты, Джокер, да. Вам тоже всего наилучшего. Как здорово, что вы сегодня с нами. Давненько вас не было, ну или не было слышно. И это замечательно, поэтому день пусть действительно будет сегодня удивительно хорошим, продуктивным, легким. Всего самого доброго желаем вам и нашим слушателям.
4: Абсолютно верно. Вот так и стартуем на позитиве. Ну а как может быть по-другому? Далее, друзья, у нас вот тут курс валют торопится и спешит в гости. Мы его прослушаем и скоро вернемся к вам.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
6: معلومات رو در باره قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10.82 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9.35 دیرم، 1 рубль روسی 13 دیرم، 1 лири ترکی 20.2 دیرم است. همین گونه امروز 1 юани چینی 1.38 دیرم، 1 сомی قرغیزی 10 دیرم، 1 тангای قزاقی 19 دیرم، 1 афغانی 14.5 دیرم ارزش دارد. وارن بافت گفته است که برای از جهت مالیوی مستقیم شدن باید وابستگی را فقط از 1 منبع درآمد کاهش دهید. اکوسیستمی استعداد و ملکه های خود را تشکیل کنید. شما حالا چند منبع درآمد دارید و کدام استعداد و ملکه شما حالا برایتان پول میارد؟
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: все безумие мира за 3 минуты.
1: Ну что, друзья, возвращаемся к вам с очередным интересным контентом. Действительно, очень много интересных различных новостей. Хочется, правда, больше позитивненьких. Не всегда такие бывают. Но вот сегодня обсудим интересную ситуацию. Кстати, ты знаешь, это такой некий мемчик уже получился благодаря ей, потому что различные фоточки я увидела уже на эту тему, и люди обсуждают ее в сети. Потому что, ну, действительно, многие ведь мечтают уже выйти на пенсию.
2: Я уже хочу.
1: Вот, даже уже в каком-то таком еще более раннем возрасте, да, отдохнуть.
2: Я их 30
1: следует.
2: Уже хотел выйти
1: вот,
2: на пенсию.
1: Не задумывайся, работе больше. Но ты знаешь, как оказалось, оказывается, это не только люди, а вот рвутся на тот самый заслуженный отдых. Среди животных тоже есть те, которые прекрасно понимают, что на пенсии все-таки как-то уже поспокойнее.
2: А, например, да, одна собака из Китая, несколько лет прослужившая в полиции, наконец получила возможность стать просто домашним питомцем. Но спустя неделю тренер заскучал по своей четвероногой подруге и отправился в гости к ее хозяину, да, чтобы навестить то самое животное.
1: Так вот, самое интересное, это была та самая реакция собаки. Так. Она удивила и немало рассмешила людей, потому что ее сфотографировали в тот самый момент, когда она увидела своего тренера, и вместо того, чтобы, знаешь, там, ну, радость какую-то выразить, да, или интерес хотя бы, ну да, как это привычно для собак, она просто выпучила глаза, задрожала, отодвинулась, и ты знаешь, полное вот это непонимание на морде отразилось. Видимо, таким образом она сразу вот подумала о том, что
2: работу
1: так, он
2: я
1: пришел,
2: не пойду.
1: Да, за тем, чтобы снова заставить меня нести ту самую полицейскую службу. И бедная вот эта несчастная собака успокоилась, то есть через какое-то время только, когда уже, наверное, осознала, что он просто зашел проведать, что на работу ее не поведет. Ну, действительно, довольно забавные фотки есть.
2: Да, реакция животного позабавила пользователей социальных сетей, иронично отметившись, что даже собаки знают, что такое работа. Работа — это зло.
1: Да, очень-очень комичное было выражение этой морды, ты знаешь. Просто удивительно даже, что собака действительно смогла вот эти эмоции передать.
2: Да, хотя удивительно как, но она сумела это сделать. Знаешь, говорят же, есть такое понятие «собака-улыбака».
1: Да,
2: они вот умеют улыбаться.
1: Есть и такое.
2: Да. Слушай, наверное, перед глазами пролетела вся жизнь этой собаки, вся служебная жизнь. Вот эти подъемы в 6 утра,
1: тренировки,
2: да, поздний сон, там покормят, не покормят, не факт.
1: Да, как придется, в дороге где-то, вот эти аэропорты, где они еще там частенько, да, бывают. А здесь все-таки уже расслабилась, уже дома, уже все любимое. И покормят, наверное, там несколько раз в день.
2: И погладят, и почешут за ушком.
1: И выспаться можно, наконец-то. Но вот...
2: Я себя даже этим псом немножко представил на минуточку. Думаю, что ж мне не такая жизнь, да? Ладно, не буду жаловаться, все хорошо.
1: Да.
2: Но эта история, да, действительно очень классная. Уже много мемчиков, я думаю, распространилось по этому поводу по сети. Да, даже иногда и животные понимают, что от работы, как говорится, лошади долго не живут, скажем так.
1: Согласна.
2: И собаки, видимо, тоже.
1: Да, Фархот тоже отправляет нам какие-то сообщения. Давай посмотрим.
2: Да, подправляет приветики, конфетики. Я тоже на связи. Всем прекрасного настроения, хорошего времени суток. Спасибо большое.
1: Спасибо, Фархот.
2: Тоже на связи. День добрый, Андрей, Лола. Всем хорошего настроения, прекрасного дня. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое. Очень приятно. Действительно, какой-то очень активный сегодня день. Середина недели. Может быть, с этим как-то связано.
2: Да, не знаю. И вот, кстати, вот еще сообщение. Просто говорят нам салам алейкум.
1: Салам алейкум, ассалам. Конечно, почему нет?
2: Да,
1: мы
2: спасибо.
1: Вообще только рады. Чем больше каких-то приветов, пожеланий, каких-то действительно просто даже каких-то интересных бывает, да, обсуждений, это всегда заряжает. Поэтому потрясающего дня, друзья, давайте вместе заряжаться.
2: Да, друзья, давайте заряжаться вместе. Ваши сообщения нам тоже нужны, потому что такая энергетическая подпитка тоже от них идет. Мне от каждого просто слова, которое вы отправляете нам. Друзья, мы делаем остановку в виде рекламы. Скоро будем.
3: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور؟
6: مادر جان چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Сурудинав дар Азия Плюс.
9: Озях кисай тозе азиндаги.
10: غزلی خواجه حافیز، صدای مدینه نظرова و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را. زوف برباد مده.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Технологика.
2: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Ой, сегодня мы говорим сегодня снова про собачек. У нас изначально была такая интересная новость про собаку, которая боится работы или вышедшую на пенсию. И сегодня мы снова продолжаем одним интересным гаджетом. Дорогие друзья, кстати, этот гаджет вышел довольно давно. Но его, что самое интересное, предыстория его просто тоже, знаете, мне кажется, заслуживает вашего внимания. В общем, что за устройство, Лола, расскажи, подскажи.
5: Да, действительно, оказывается, ты знаешь, был этот гаджет и считался даже легендарным. Но так. Было это в 2002 году. Bow Legal, это была японская компания Takara, которая официально обещала превратить вашего песика в полноценного собеседника. О. Устройство выглядело как маленькая такая портативная рация из фантастических фильмов еще 90-х. И стоило, кстати, вот внушительных по тем временам где-то $120.
4: О, прилично. Вот.
5: А потом еще это устройство получило апгрейд, то есть обновленная версия была уже в 2009 году и стоила уже больше $200.
4: Ого.
5: Интересно еще это и тем, что в свое время даже журнал Time включил этот гаджет в список лучших изобретений года. И вот эта дорогая игрушка действительно со временем все-таки превратилась вот в некую такую шутку. Давай расскажем.
4: Да, вот шутку почему. Сейчас расскажем. Создатели подошли к делу с чисто японским перфекционистом. Разработкой занимались не просто, знаете, аниматоры, а глава японской лаборатории, акустики и ветеринар. Они записывали тысячи собачьих звуков, проанализировав их чистоту, тональность, создали базу данных собачьего лая. Система работала так. На ошейник пса вешался такой беспроводной микрофон. Хозяин брал в руки приемник с экраном. Собака лает. Алгоритм соотносит звук с базой данных и определяет одну из шести базовых эмоций. Это радость, грусть, фрустрация, гнев, желание или настойчивость. На экране появляется забавная какая-то анимация мордочки и текстовая фраза. Всего шесть, видимо, так я понимаю.
5: Нет, ты знаешь, или это побольше фраз было. Всего шесть, а вот в памяти гаджета было зашито более 200 готовых фраз. Из-за этого, переводчик выдавал прям, ты знаешь, настоящие шедевры, которые делали из преданного пса какого-то депрессивного философа или какого-то капризного подростка. Потому что вот обычный гаф у двери превращался там в «Моя жизнь пуста», «Как же мне скучно», «Грустно» или «Поиграй уже со мной, пожалуйста». Что-то такое. Но в любом случае, это, конечно же, было неким таким призывом к хозяину и, наверняка, должно было вот какую-то реакцию вызвать.
4: О, да, слушай, ну действительно, поиграй со мной, пожалуйста, ну пожалуйста, упрашивал пес. Но чтобы гаджет работал точнее, перед использованием нужно было еще выбрать одну из 50 пород или ввести форму морды для дворняжки, видимо, которой нет в базе данных. Ведь такса и дог лают на разных языках или в разных тональностях, скажем так. Главный конфуз, друзья, вскрылся сразу после покупки. На коробке устройство мелким сереньким шрифтом, почти незаметным, была надпись «Только для развлекательных целей». По сути, гаджет просто подбирал случайные фразы под общую тональность лая. Владельцы быстро поняли, что обычное виляние хвостом и преданный взгляд говорят о настроении собаки гораздо точнее, чем пластиковая рация за $100. Вот так вот, дорогие друзья. То есть обман-то все равно скрылся.
5: Конечно.
4: Ну, в принципе, они не скрывали, скажем так.
5: Да, они просто так завуалировали, можно так сказать, что не сразу обращаешь вот на эти все мелкие буквки внимание, конечно, но несмотря на то, что подошли к созданию очень прям серьезно, наверняка в итоге еще, наверное, на стадии даже вот этой самой разработки они поняли, что, ну, серьезным, конечно, открытием это не станет, поэтому вот и вот эту самую надпись все-таки решили оставить. Люди просто не сразу обратили внимание, но когда, наконец, поняли, так поняли.
4: Это чистая правда. Но, ты знаешь, вот у меня тоже есть собачка дома, и по лаю, конечно, я не понимаю, потому что она очень редко лает, это раз. А второе, я прекрасно по поведению понимаю, чего хочет от меня домашний питомец в какой-то момент. Хочет играть, хочет там, не знаю, гулять, поесть, конечно. Хочет гулять, то же самое, да, абсолютно верно. Я все прекрасно это уже понимаю с годами. Мне кажется, вот эта вот связь между собачкой и хозяином становится просто единым целым.
5: Согласна,
4: ты знаешь, говорят же, что питомец похож на своего хозяина, и наоборот.
5: Да, вот,
4: все
5: кстати,
4: точно,
5: да.
4: Точно так же и есть, дорогие
5: согласна,
4: друзья.
5: У меня тоже долгое время жила собака, поэтому я тоже с уверенностью могу сказать, что любой хозяин отлично, просто
4: у тебя,
5: уже
4: наверное,
5: на раз.
4: Алабай был, да?
5: Нет, у меня овчарка была.
4: Ну, тоже не мелкая собака.
5: Да, нет, не маленькая совсем, довольно-таки крупная, очень красивая и очень умная. И действительно, ты знаешь, вот со временем, пока она была совсем щенком, маленькая, конечно, приходилось и обучать, и дрессировать, но когда уже стала вот взрослой собакой, действительно, ты очень быстро понимаешь, что хочет питомец.
4: Да я вообще не удивляюсь, Лола молодец вообще, мне кажется, она может отдрессировать кого угодно, иногда она просто говорит, садись, я сажусь, за этим там такие команды идут.
5: Да ладно, просто время приходит эфирное, не обманывай,
4: говорите, я говорю. Лоток, иду.
5: Значит, из меня получился бы хороший дрессировщик.
4: У тебя кинолог получился просто бы фантастический. Лол, ты зря вот свой талант зарываешь, да?
5: Ой, не говори, так много, оказывается, во мне еще всего
4: не раскрытого. Мне кажется, тебе просто иногда просто открывать двери, коллег наших тоже дрессировать иногда. Нет,
5: ой, вот тут, мне кажется, не со всеми получится.
4: Кто ставил мусор на столе, на кухне?
5: Вот это, к сожалению, не всегда действует. Здесь бы прям очень хотелось, но действует не всегда.
4: Кто не помыл свою кружку? Да, Лола. Ну, ты пытайся. Устройство по попытку самых вот. Так вот, таких и немало. Расскажем и поделимся. Небольшую остановку в виде, конечно же, всякого рода рубрик в эфире радиостанции «Азия Плюс» и музыки, конечно. Да, ну, кстати, RH нам написала и попросила нам поставить хорошую композицию. Да, мы попробуем выполнить вашу просьбу. В принципе, относительно, думаю, это несложно будет для нас. Так что вы слушаете эфир, я думаю, ваша композиция совсем уже скоро выйдет.
5: Совсем скоро прозвучит, друзья. Ну, а мы вернемся к вам уже в следующем часе.
3: Реклама «Дар Азия Плюс». Омудаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панирро ҳис кун, танҳо дар KFC. Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB.TJ дархост гузориду, дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гирид. Барои маълумоти бештар 88555 Саноат Содиротбонк. Адафи мо, муваффақияти шумо.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики лаза и музыки и ширкати Сиома. Ниру ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гувороост, мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией скорее ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Ох, да, дорогие друзья, просто крылья за спиной вырастают, когда тебе нужно выходить в эфир. Лично у меня вот так всегда, дорогие друзья. Надеюсь, у вас тоже с вашей работой связаны вот такие же приятные ощущения. Но если нет, то не переживайте. Энергию и хороший настрой тоже раздаем здесь и сейчас. Главное, добавьте звук своему радиоприемнику. Добавьте звука, чтобы динамики аж хрипели, дорогие друзья. Будьте с нами, никуда не торопитесь. Целых еще 2 часа у нас впереди. И вот второй час только набирает обороты в эфире радиостанция «Азия Плюс». А этот эфир, друзья, посвящен именно вам и открытию того самого важного второго дыхания. Всем привет, друзья! Здесь Андрей Соколов и Лола Назарова.
1: Всем привет еще раз. И да, мы уже второй час открываем то самое второе дыхание. Если кто-то еще не успел этого сделать, присоединяйтесь прямо сейчас.
0: Попадете под раздачу прямо сейчас.
1: Это да, это прям очень важно и нужно. Тем более, что середина недели. Уже действительно кому-то не хватает того самого нужного заряда энергии. Мы всегда готовы поделиться, друзья, поэтому присоединяйтесь. А еще будем сейчас поднимать себе настроение любимым способом, вспоминая, какие праздники сегодня можно отметить.
0: Да, сегодня можно и отметить, и попробовать даже праздник на вкус, в прямом смысле этого слова. Сегодня 10 июня 2026 года, среда, друзья. А это означает, что сегодня отмечается Всемирный день мороженого. Перед этим десертом, мне кажется, не устоит ни один человек на планете Земля.
1: Единственное,
0: если есть какие-то противопоказания по здоровью, а так, дорогие друзья, я думаю, что каждый просто это любит. Ой, все. Я уже, мне кажется, представил себе, как прямо сейчас уплетаю то самое ванильное мороженое.
1: Нужно сегодня обязательно это сделать, ты знаешь, потому что, ну, действительно, вот в жару нет ничего приятнее, по-моему, того самого холодного, освежающего, вкусненького, сладенького, бодрящего
0: лакомства. Какой твой самый любимый вкус? Давай, признавайся.
1: Ой, ты знаешь, я абсолютно все мороженое люблю. И пломбир люблю, и шоколадное, и с какими-то фруктовыми вкусами просто обожаю. И с орехами, и с ягодками. В общем-то, в принципе, для меня вообще, наверное, нет разницы, какое оно мороженое. Да, главное, чтобы оно
0: просто
1: было.
0: Лола даже обрадуется просто замороженной воде.
1: Нет, вот лед, кстати, не очень люблю. И вот замороженную тоже. А вот мороженое — это совсем другое. Мороженое я люблю.
0: Я тебе больше скажу. Я, наверное, говорил, да, уже в эфирах, что я работал технологом на производстве мороженого.
1: Да, ты нам рассказывал.
0: Да, я собаку съел на этом. Друзья, нет, не в прямом смысле.
1: Да, не в прямом смысле. Собака жила, с ней все хорошо.
0: Все хорошо, да. И ты знаешь, я буквально несколько лет работал на вот таком небольшом производстве мороженого. Одновременно, конечно, еще участие в университете. А по вечерам, утрам, по утрам я приходил в цех, где я работал технологом. Представь, какая у меня была ответственная миссия. То есть, получается, чтобы приготовить вкусное мороженое, нужно смешать ингредиенты в правильных пропорциях. Там и сахар, там и желатин, и сухое молоко непосредственно, сливочное масло. Кстати говоря, мы использовали исключительно натуральное сливочное масло.
1: Ой,
0: да, это чистая была правда. И молоко мы, кстати, покупали прямо из-под коровы. Ну, в прямом смысле, да, и прямо из-под коровы. То есть свежайшее молоко, которое не проходило никакую сепарацию, то есть от него не отделяли никакие там сливки.
1: То есть в чистом виде.
0: В чистом виде, да. То есть у него довольно жирное молоко, скажем так. Мы еще туда сливочное масло добавляли. Это было самое вкусное мороженое. Но тут все зависело от концентрации сливочного масла. Было обычное мороженое, типа пломбир, а было сливочное мороженое. Вот туда добавлялось 2 раза больше сливочного масла, чтобы прям вкус был максимально прям сливочный.
1: Вот молодец, все так красиво рассказал. Теперь признавайся, сколько лишних килограммов набрал, пока был технологом?
0: Ты знаешь, да, реально, я поправился, это чистая правда.
1: Так, конечно.
0: Вот ты знаешь, у нас на улице города можно встретить небольшие такие вот ларечки, где можно купить коктейль. Да,
1: есть,
0: молочный,
1: да,
0: коктейль.
1: Такое.
0: В принципе, это и есть основа для мороженого. Mm-hmm. Молочный коктейль, единственное, просто он взбивается во фризере, фризер, не фрейзер, а фризер, где превращается в такую вот воздушную массу. То есть он добавляет воздуха в непосредственно в саму смесь, и получается то самое тягучее мороженое. И вот, смотри, получается вот эта смесь, которая была специально приготовлена для мороженого, я ее просто употреблял, эту смесь, да. И ты знаешь, я не заметил, как я поправился, я очень серьезно поправился. Но благо тогда я еще ходил в спортивную спортивный зал, и ты знаешь, это как-то было незаметно особо. Mm-hmm. Но это правда.
1: И все мороженое, которое съедалось за день, оно оставалось все-таки в спортзале, наверное, да? Ну или хотя бы
0: часть. Отчасти, ты знаешь, отчасти. Но, по крайней мере, ты знаешь, мои родные и близкие не страдали от того, что у них не было мороженого. Я практически через несколько дней я приносил целые блоки этого лакомства.
1: Да. А вообще, мне кажется, ты знаешь, в этом заключается и мечта каждого ребенка. Да. Наверняка нет ни одного, кто бы не хотел вот в детстве именно, да, стать вот тем самым технологом или где-то продавцом мороженого.
0: Ты знаешь, это тоже надоедало, я тебе так могу сказать, потому что каждый день ты видишь это мороженое, и со временем это тоже как-то вот уже поднадоедало.
1: Ну, скажу во взрослом тебе. Возрасте, да, конечно, согласна. В любом случае, друзья, потрясающий день, пусть у вас сегодня он будет особенно вкусным, не упустите возможности полакомиться сегодня тем самым любимым десертом.
0: Из-за того, что я работал технологом на этом производстве, я сейчас вот оцениваю теперь уже каждое мороженое, которое пробую. А вот это, знаешь, не очень приятно. Потому что не хочется этого делать. А вот чисто как-то вот уже машинально ты это делаешь, понимаешь? А вот тут это не добавили, вот это надо было сделать.
1: Не знаю. Да. Здесь вот эти какие-то твои жалобы, ты знаешь, быть дегустатором мороженого, мне кажется, это прям потрясающая такая
0: дегустатором быть.
1: Да.
0: Но когда ты знаешь, какое оно должно быть, вот тут уже вот... Сложности появляются определенные.
1: Но, тем не менее, друзья, потрясающий день, праздник потрясающий. Конечно же, возможность тоже такая есть, поэтому побалуйте себя, своих родных, деток, близких мороженым сегодня. Сегодня да. еще, чтобы мы перестали думать с тобой уже об этом самом мороженом, отмечаются и другие праздники.
0: Конечно.
1: Например, день рождения киностудии «Союз мультфильм».
0: Да,
1: тоже
0: спасибо за детство.
1: Конечно, из нашего
0: да.
1: детства, друзья, потрясающий мультфильм.
0: Карусель – это да. праздник для нас.
1: Эта песенка, как только начинала звучать, все дети бежали к своим телевизорам, действительно, и вот ждали того самого момента. Раньше же была вот эта программа телепередач.
0: Да, конечно.
1: Да, и эти мультики, действительно, вообще, ты знаешь, я, когда была маленькая, я практически все мультики, конечно, какие показывали, смотрела, но особенно любимыми у меня были вот несколько мультиков, которые я прям пересматривала из раза в раз.
0: Я до сих пор не могу понять, что за мультфильм «Ёжик в тумане». Я даже концепцию этого мультфильма не могу понять, в чем прикол этого мульта. Но он классный, все равно мне нравится «Ёжик в тумане». Да, кстати, знаешь, «Ёжик в тумане» стал настоящим хитом в Японии. Вот так вот.
1: Наверное, потому что они не понимали сути, а просто видели вот
0: видимо,
1: эти
0: я тоже немножко японец.
1: Грустные, да, картинки, пожалуй, вот поэтому сам. А еще, может быть, это потому что напоминало им тот самый стиль аниме.
0: Возможно.
1: Для них привычный.
0: Возможно.
1: Да, а для нас это было все-таки тоже какое-то новшество.
0: В общем, все мультфильмы, свои мультфильмы я обожаю. Вот так вот, дорогие друзья. До сих пор, потому что я на них вырос, ну что тут сказать.
1: Согласна.
0: Добавлять
1: одни бременские музыканты чего стоят. Все песенки
0: есть такое.
1: Наизусть знакомые, подпевающие.
0: Те самые банально, знаешь, сразу приходит на ум, конечно, ну погоди, да, ну а что сказать.
1: Погоди, ну погоди, да. Кот Леопольд, бременские музыканты, Карлсон, тот самый, про которого мы тоже часто вспоминаем и говорим. Да. А еще были, ты знаешь, еще более такие старые мультики, вот самый первый, наверное, отец мультфильма, которые вот рисовались с любовью вручную.
0: А еще были кукольные, кстати, мультфильмы.
1: Кукольные были до этого, да. Но вот что касается «Союз мультфильма», я помню, это «Аленький цветочек», «Снежная королева». Тоже очень красивые мультики, и вот в них какая-то особая душа, действительно. Поэтому, да, друзья, поздравляем всех, кто помнит, любит, так же, как и мы, вспоминает частенько день рождения киностудии «Союз мультфильм».
0: Именно так, дорогие друзья. Ну и продолжаем. Ну вот, кстати, добавляют, Леопольд тоже был хорошим мультом, но кто же
1: мы
0: спорит?
1: Про это
0: классный,
1: так, да,
0: классный
1: так
0: мульт.
1: И сказали,
0: так
1: что
0: и
1: один
0: есть.
1: Из любимых.
0: Ну и день рождения сегодня «Шариковые ручки», дорогие друзья, да, на смену пера пришла «Шариковая ручка». Сейчас, в принципе, довольно такой, ну как это объяснить, довольно бытовой, я бы сказал, инструмент.
1: Привычно уже,
0: да,
1: конечно,
0: абсолютно.
1: Привычно.
0: И 10 июня день рождения «Шариковые ручки», полностью перевернувшие представление о знаменитых канцелярских товарах. Кажется порой, что ее совсем, и она существовала всегда. Но
1: да.
0: это неправда, дорогие друзья. А изобретение это журналиста Ласло Биро в 1943 году. Представьте, относительно недавно, можно сказать, появилась та самая шариковая ручка. А я даже тебе могу сказать, что мы еще родители писали пером. Представь себе,
1: вот.
0: В школе
1: ну,
0: было
1: ты
0: время.
1: Знаешь, по поводу пера не знаю, а потом знаю, что были вот эти чернильные ручки.
0: Ну, имеется в виду перо, но металлическое перо.
1: Да, уже были, да, металлические, когда действительно были вот эти самые кляксы и промокашки. Вот я однажды показала сыну и говорю, вот ты знаешь, что это такое? Он говорит, листок. Я говорю, говорю, это не просто листок, это очень нужный листок. Когда-то он прям действительно служил нам вот залогом той самой чистоты в тетрадках.
0: Промокашка?
1: Да, но сейчас дети, вот, конечно, уже не знают про эти промокашки, да, а мы-то еще помним.
0: Да, я тоже как-то немного так совсем зацепил это время, но, по сути, да, шариковые ручки у нас уже были. Ну, а еще, друзья, сегодня можно поздравить людей, которые занимаются электричеством, и благодаря этим людям у нас есть в домах тоже электричество. Международный день электрика, друзья, сегодня отмечается. В общем, вот такие праздники сегодня присутствуют. Выбирайте любой, друзья. Ну, а на старте у нас все наши замечательные рубрики в эфире радиостанции «Азия Плюс». Давайте мы их прослушаем. И скоро возвращаемся к вам.
2: Обугаво дар «Азия Плюс». Сарпарасти баш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эсосному.
3: Салон шунавандагони азиз. Бинобай тилой агентии обугавошуноси Тоджикистон имрус хавои кишвар офтоби ва бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб олида орзу мандем.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
5: Маълумотро дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомонии ва 82 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии ва 35 дирам, 1 рубли русӣ 13 дирам, 1 лири туркӣ 20.2 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 юани чинӣ 1 сомонии ва 38 дирам, 1 соми қирғизӣ 10 дирам, 1 тангаи қазоқӣ 19 дирам, 1 афғонӣ 14.5 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет гуфтааст, ки барои аз ҷиҳати молиявӣ мустақим шудан, бояд вобастагиро фақат аз як манбаи даромад коҳиш диҳед. Экосистема истеъдоду малакаҳои худро ташкил кунед. Шумо ҳоло чанд манбаи даромад доред ва кадом истеъдоду малакаи шумо ҳоло бароятон пул меорад?
2: Курби Аскор дар Азия Плюс.
6: Суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
7: Дилкаш, номи таронаи навини Шабнами Сурайё ва мисли овозаш, дилкаш, дилнишин. Мешунавем ва лаззат мебарем.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: О, че хупки багоромат? Гул оф то... Апчу, боз аллергия.
5: Урум, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд? Яны?
5: Хамаги дар давоми 30 дакика таасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
5: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед. میخواید خریدی اودی رو با امکانی بردی جایزه‌های کلان تبدیل دهید؟ شرکت پایکار یک جا با برندهای مارس و ابیدینیون کاندیتری اقدام بردی جایزه‌ها رو آغاز کرد. هنگامی خریدی محصولات با مبلغ زیاده از 299 سومونی با اشتراک چونی اقدام ایدی کود گیرید و صاحب امکانی برد شوید. یک شریک یک ایدی کود، دو شریک دو ایدی کود. در اقدام بیش از 30 جایزه آیفون 16 و 17 پرو ماکس، تکنیکای معیشی، تلویزیون 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
6: Маълумоти бештар paykar.tj ба рақами 4400.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
3: 41 41.
9: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.
3: Ваш заказ. Эфир под соусом.
10: Подаем горячим и всегда к обеду.
11: Ну что, друзья, подаем горячим и к обеду. Правда, сегодня горячего как такового не будет, но зато какой интересный топчик у нас будет.
12: Хотя бы съедобное.
11: Ты знаешь, не то чтобы съедобного, но вот где найти то самое съедобное, мы расскажем. Потому что сегодня мы поговорим про города, даже про страны, наверное, которые вошли в топ гастрономических, лучших гастрономических городов мира. Кстати, издание Time Out публикует каждый год вот такой вот списочек, и в этом году они выбрали 20 таких стран, но вот в топ-5 лидеров вошли именно вот эти страны, про которые мы сейчас расскажем. А, кстати, для составления этого самого списка журналисты опрашивают тысячи жителей разных стран о качестве, доступности, разнообразии местной кухни, а также о привилегии поваров, о каких-то ресторанных критиках, о экспертах по гастрономии. Поэтому действительно много всего интересного, и авторы отмечают, что при оценке учитывают также не только популярность ресторанов, но и кулинарные традиции, доступность продуктов и особенности местного питания.
12: Ну что, друзья, топчик выглядит так. Лима, Перу, дорогие друзья, гастрономическая столица Перу. Отражение такого необычного культурного и регионального разнообразия страны. В городе можно попробовать блюда из разных уголков Перу, от кухни Амазонии до традиции северного и южного регионов. Лима также стала самым доступным городом рейтинга для любителей гастрономии. По данным опроса, 90% местных жителей считают посещение ресторанов недорогим. Ничего себе. А 85% назвали город доступным для питания в целом. Слушай, мне кажется, так в ресторанах и питаются. 90% местных
11: там
12: жителей.
11: Там очень-очень, да, доступная еда. Прям на реально. Самом деле. А еще один город и страна, это у нас Бангкок, Таиланд. В публикации говорится, что современные пищевые пищевая культура тайской столицы сформировалась под влиянием миграции, международной торговли и китайских кулинарных традиций. И именно они в значительной степени повлияли на развитие культуры уличной еды и множество известных блюд. Лучшие блюда Бангкока часто происходят из рецептов, которые сочетают сладкий, соленый и кислый, а также и острые соусы вот просто в одном кусочке, в одном блюде.
12: Это
11: действительно отмечается в публикации, и тоже говорят, что там очень доступна еда.
12: Я, кстати, сам иногда готовлю курицу по-тайски. То, что добавляешь всякого рода эти кислые и сладкие соусы, получается тоже великолепно. Но сейчас речь не обо мне. Мехико, Мексика. Издание отмечает, что гастрономическая сцена мексиканской столицы сочетает традиционные мексиканские продукты, влияние многих мировых кухонь. По словам авторов рейтинга, символом города остается тако ал пастор. Это маринованное мясо с чили и специями, поданное на кукурузной тортилье. Вот так вот, друзья, это короночка, видимо, этого города. Ну, хорошо,
11: да,
12: пускай будет так.
11: Дальше отправляемся в Лондон, Великобритания. Вот, кстати, про них не сразу вспоминаешь, когда говорится про вкусную еду. Но оказывается, вот тайм-аут, тот самый, который составлял список, отмечает, что гастрономия британской столицы сочетает исторические английские традиции и влияние многих волн миграции. Именно поэтому здесь одинаково успешно существуют классические британские рестораны и заведения китайской, индийской, корейской и других кухонь мира. И ни один другой город мира, оказывается, не любит питаться вне дома больше, чем лондонцы. Отметили, авторы вот этого рейтинга.
12: А ты знаешь, что я вот относительно недавно тоже, в прошлом году, по-моему, был один из дней, когда я проводил эфир один без тебя, Лола, и у меня был тоже такой рейтинг самой скучной кухни в мире. И, кстати, Великобритания тут туда попало, потому что у них вот fish and chips, вот, то есть это основное блюдо, это рыба и картошка жареная, дорогие друзья, было таким неким основным блюдом. Но вот что Лондон, если говорить, то Лондон, видимо, все-таки столица, там можно встретить, мне кажется, абсолютно любую кухню мира. Интересно. Барселона, друзья, Испания, отправляемся туда. Гастрономическая культура города формировалась под влиянием средиземноморской истории, римского наследия и международной торговли. Значительное влияние на современную каталонскую кухню также оказалось продукты, попавшие в Европу после открытия Америки. В частности, помидоры и картофель. Барселона также была первым местом в Испании, где формировалась концепция современного ресторана. Добавляют эксперты вот этого уникального, интересного издания «Тайм-аут», друзья. Ну что, прикольно. Вот так вот. 5 городов, которые обязательно стоит посетить. Там и недорого относительно, и, видимо, большое разнообразие еды.
11: Вкусно. Как-то вот такой вот список. Хотя, конечно же, в 20 вошли еще огромное
12: количество
11: стран.
12: Я просто не могу
11: понять,
12: где Душанбе, почему его тут нет.
11: Да,
12: я
11: вот
12: я вообще совершенно не понимаю.
11: Прекрасной столицы как раз
12: уважаемый
11: и нет.
12: Тайм-аут. Плохо работаете.
11: Несправедливо, я
12: несправедливо,
11: бы так сказала. Да. Потому что уж какая у нас вкусная еда. Просто они до нас не добрались, мне кажется. Вот как-то так. Здесь бы все по-другому было.
12: А зря они просто бы сказали, дальше мы никуда просто не поедем. Все, останавливаемся на Душанбе. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот интересный список, да. Ну и сообщение тоже мы обязаны прочитать, дорогие друзья. Ушастик вот был на связи, написал. Привет, я с вами. Хорошего, прекрасного настроения. Спасибо огромное.
11: Ушастик, спасибо вам, вы к нам присоединились, и здорово, потому что, да, обычно нам прям с самого начала нашего дневного шоу вы уже пишете, выходите на связь, но даже если этого сразу не делаете, мы всегда верим, что вы с нами. Поэтому потрясающего дня вам тоже желаем и всего самого наилучшего.
12: Ну, а еще с нами анонс полезной информации, друзья, стартует прямо сейчас, мы скоро будем.
13: Сархати Хабархо. بانک اروپایی تجدید رشد رشد اقتصادی تاجیکستان را در سال 2026.7% پیشگویی میکند. مقامات افغانستان خبر داد که پاکستان به 3 مضافات این کشور حمله هوایی انجام داده است. پرنده پروری در سوخت رشد مییابد. تاجیکستان بوری نخست میزبانی فورم کودکان اتحاد میشود. هنرمندان تاجیک در فستیوال چهارمی بین المللی تئاتر های لخته که اشتراک نمودند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
14: میخواهید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.
15: عالمی دقیق،
14: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
16: 1:59:30. Маса мин вакт ба давандаи кинеги Себастьян Савел узим шуто масофаи 42 километру 1:59 метро дар марафони Лондон ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд ки вақти зиёдро дар бар мегирад аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдоди фавқулодаро талаб мекунад.
14: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
17: تو ترونا، ردبندی ترونه های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
18: نوری من ترانه نویست با صدای خجسته میرزا ولی که این لحظه های زندگی را شیرین تر می سازد. با تلگرام کانال رادیو آسیا پلاس آبونه شده با این ترانه ها آواز دهید. شما را انتظاریم.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в одном – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс.
2: 3 в одном, чтобы не терять ни секунды.
3: Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой.
2: Грейс 3 в одном – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке.
3: Начни красиво, продолжай продуктивно.
4: اومودایی برای سطحی مگای پنیری مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است مرغی لذیز پنیری آبشونده کارتوشکای فری و طعمی به اندازه کلون لذیز سرغیزو مگا رولی پنیری را حس کن تنها در کیفسی
5: مگا چیپس خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن
6: رمز رو از بسته مگا چیپس در سومونه مگا چیپس نقطه تی جی با قید گیر
5: و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نمونه سبی خود و شهر زیست
6: به رقم 94888888 فرست
5: اقدام ها روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد مفصل در سومونه مگا چیپس نقطه تی جی
1: Листайте ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
2: Нужно продать или сдать?
1: Разместите объявление бесплатно.
2: Нужно купить или снять?
1: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
2: Подробнее по телефону 100-22-22-22.
1: SKTJ – ищите проще, находите быстрее.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
10: Не переживай, есть выход.
9: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
10: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
1: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
11: Ты видела этот фильм?
12: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
11: Стоп, не говори дальше.
13: Осторожно, спойлер.
12: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
14: Возвращаемся к вам, друзья. И да, будет такой небольшой обзор. Это не совсем даже спойлер, но тем не менее интересная новость, которой спешим поделиться. Экранизация «Острова сокровищ» станет международным проектом. Ну, согласись, наши ровесники точно знают, помнят. И книгу, мне кажется, многие читали. И, конечно же, мультик был тоже таким интересным и одним из любимых. И вот
15: мультик
14: теперь...
15: вообще был максимально странный такой.
14: Странный, да. Но интересный,
15: но
14: согласись.
15: Прикольный.
14: Да, прикольный. Ну, вот и теперь на международном петербургском экономическом форуме представили вот этот самый амбициозный международный кинопроект, то есть роман «Остров сокровищ» получит самую масштабную экранизацию в своей истории. В рамках вот деловой программы публики впервые представили контуры этого самого мультиформатного замысла, экосистемы, выстроенные вокруг произведения Стивенсона.
15: Ага, в нее войдут полнометражный фильм, 8-телевизионный сериал, видеоигра, впрочем, все три части свяжутся общая фабула. Сквозные такие вот действующие лица. Продюсерский костяк составили две российские студии AP Digital и Profit. Международное плечо проекта обеспечивает, конечно же, тайская компания M-Pictures. Ну и аффирмативная такая медиа-гигантом это Major Citlix, если не ошибаюсь, групп, обладающая таким серьезным влиянием на рынках Юго-Восточной Азии. В общем, ну, очень много компаний присоединились к созданию этого проекта. Ну, прикольно. Желаем удачи.
14: Да, такая конфигурация, по задумке инициаторов, должна снять привычные барьеры дистрибуции и сделать будущую франшизу одинаково близкой российскому и зарубежному зрителю. Также утверждается, что ставка сделана не на буквальный перенос литературного первоисточника, а на его творческое переосмысление в логике современного, при приключенческого блокбастера. И вместо одной истории разветвленный сюжет – это мир, где события фильма, эпизоды сериала и миссии игры не дублируют друг друга, а дополняют друг дружку, формируя цельное полотно.
15: А, очень интересно, конечно. Но это география съемок охватит Россию, Таиланд, а часть производственных мощностей, скажем так, задействует в Узбекистане. Да. В итоге проект де-факто превращается в такую трехстороннюю конструкцию или корпродукцию. А, интересно, да, интересно. Слушай, а как это получается? Я смотрю, знаешь, получается, смотрю сериал, и в какой-то момент сериал так обрывается, говорит, а продолжение смотри в видеоигре. Чё ты его?
14: А я почему-то себе сразу представила, ты знаешь, вот какие-то вставки из этой видеоигры самой. Не знаю, может быть, это будет выглядеть именно так. Теперь посмотрим, да, к чему это все приведет. Но какой-то очень такой масштабный проект, видимо, планируется. И посмотрим, да, что же интересного сможет предложить.
15: А чем закончится сериал? Ты узнаешь, скачав игру. Да, очень прикольно. Ну, да, пока у меня, честно говоря, нету в голове никакого представления, что это из себя будет, так сказать, представлять в плане такой медиапродукции, аудио-видеопродукции. Ну, пока вот, честно говоря, немного не понимаю. Ну, пожелаем удачи.
14: Пожелаем удачи. Да. И это не только у тебя, вот как я уже сказала, и у меня такая же, знаешь, немного такая каша в голове получилась, когда вот увидела эту самую новость. И многие, кстати говоря, сейчас ее обсуждают. Именно поэтому пока не очень понятно, как это все будет происходить. Слушай, и как это будет перекликаться, да. Там и фильм, и сериал, и видеоигра.
15: Что самое интересное, вот если посмотреть мульт, вот этот «Остров сокровищ», да, если не ошибаюсь, песня не оттуда, вот это «Мои бандито».
14: Да,
15: Канстерито.
14: Да,
15: это оттуда,
14: скорее
15: да, все?
14: Всего, да, ты поэтому и помнишь.
15: Да, я помню, но ты знаешь, он такой странный этот был мульт, что самое интересное, мне кажется, он даже был не совсем для детской аудитории вот, того времени.
14: Возможно, да, хотя вот он так, был максимально действительно
15: мне кажется,
14: таким.
15: Немножко так постарше, для ребят постарше. Мне кажется, сейчас, если посмотрит какой-нибудь ребенок, он скажет, да что тут интересно вообще, что вы тут смотрели, дорогие родители. А вот когда я был еще вот совсем маленьким, я не понимал его совершенно. А вот когда подрос уже, тогда я понял, да, прикольная штука.
14: Да, как-то, там конечно,
15: столько для детей интересных постарше. Актеров было задействовано, плюс там еще такие вставки были интересные. Помимо мульта, еще такие, знаешь, актеры, по-моему, там были такие киновставки были в самом мультфильме. Ну, в общем, было очень прикольно.
14: Да, при том, ты знаешь, и персонажи же были какие, да, такие колоритные, очень запоминающиеся. Очень они были
15: огромным носом.
14: Огромный нос, огромная вот эта улыбка.
15: Да,
14: я помню,
15: вот
14: там был вот этот вот персонаж доктор Ливси, вот эти парики накрахмаленные. И почему-то, вот знаешь, мне сразу запоминалось то, что в то время мы смотрели мультфильмы, обычно это были какие-то герои с простыми какими-то именами, а там вот какие-то и звания включались, и какие-то клички были, и все это было на каком-то, ну, не русском языке, то есть прям очень-очень резко врезалось это все в память. Там в память там были и Билли Бонс, и какие-то трусливые кто-то. Уже не вспомню всего, но вот это вот все, что я помню из детства, действительно какие-то такие яркие ассоциации. Поэтому вот посмотрим, что вот действительно смогут из этого всего новенького придумать и чем нас могут удивить.
15: У меня вообще возникла такая мысль, что просто, вот знаешь, актеры собрались, актеры, мультипликаторы, актеры дубляжа просто как-то собрались все вместе на каком-то празднике. А давайте сделаем мультфильм. Ну, давайте. И сделали его за пару дней. Вот, говорить про «Остров сокровищ». Знаешь, все как-то вот как-то налегке, как-то импровизацией. Но было максимально прикольно. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку в виде музыки и других рубрик. Вернемся мы уже в следующем часе. А там не за горами наш традиционный розыгрыш. Мы вернемся не с пустыми руками. Будем играть с вами. Вы готовьте ваши любимые гаджеты. Номер еще раз напомню. 2-8-4-0-107. Я помню, Лола. Все нормально. Не надо на меня так смотреть. Помню номер нашей студии.
14: Ну, вот теперь я уже, да,
15: пишите
14: понимаю,
15: в наш телеграм-чат. Ждем сообщений от вас. Друзья, ну а сейчас музыка.
16: Шарики лазай музыки и ширкати сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обейс кез домана и кух даст раз чуда. Бароятон кува ва тавану и бештари атоми кунат. Гуворост мисли музыки бренди сиома.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи и хамешаги.
3: Харки манзури худ аз гайри худо металабад. Чун гадоест ке хаджат зи гадо металабад. Ходими Исфахани.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки и Мон Интернешнл осон ва кулай аст.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар офтобӣ ва бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
4: Время включить второе дыхание.
5: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
4: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
6: Подгузник Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц. А в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
7: Ох, да, друзья, достойны большего, и вы, конечно же, ну, само собой, раз вы включили радио Азия Плюс, значит, вы уже достойны большего. Врубайте до конца ваш радиоприемник на полную мощность, добавляйте звука, и энергия сейчас польется. В общем, будем открывать второе дыхание уже в третьем часе, для этого здесь уже собрались всего два человека, нам этой компании вполне достаточно. Ну, а вас чем больше, тем лучше, потому что и от вас мы тоже получаем частичку энергии. Так что присоединяйтесь, друзья, к нашему второму дыханию. Да, этот час будет насыщенный, рабочие фишки впереди, а также наш традиционный розыгрыш. Так что вы обязательно готовьтесь к этому. Интеллектуально надо к этому обязательно подготовиться заранее. Ну а здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет еще раз.
8: Всем привет, и это уже третий час, друзья. Вот так вот быстро летит время в хорошей компании. Сегодня действительно тоже как-то по-особенному
7: счастливые
8: очень легко.
7: Счастливые часов не наблюдают.
8: Да, ну или так, я не против лично. На самом деле, просто когда время действительно бежит, но это происходит за рабочим процессом, это происходит
7: за
8: каким-то делом.
7: Нет, за рабочим процессом
8: времени
7: не бежит быстро.
8: Нет, ты знаешь, бежит. И вот тут ты понимаешь, что действительно, значит, все правильно. Значит, все ты делаешь как нужно, значит, все хорошо. И пусть так оно и будет, друзья. Желаем вам замечательной среды, пусть она будет такой прям до самого заката, пусть сегодня будет у вас много внутреннего, знаете, комфорта и, наверное, гармонии. Это тоже немаловажно бывает, поэтому вот сохраняйте все эти ощущения. Ну, а бодростью мы вас постараемся зарядить. По крайней мере, еще на протяжении почти целого часа мы будем с вами. Да, поговорим про рабочие фишки. Обсудим, кстати, один интересный такой эффект, возможно, как по-другому сказать. Такое название у него, кстати, интересненькое. И будем тоже играть. Как сказал уже Андрей, как обычно, в третьем часе разыграем замечательный подарок от нашего партнера. Это Unicorn.
7: О, да, все это произойдет уже совсем скоро, но пока курс валют.
0: Курби Асор, дар Азия Плюс.
9: Маълумот ро дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 82 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 35 дирам, 1 рубли русӣ 13 дирам, 1 лири туркӣ 20.2 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 38 дирам, 1 соми қирғизӣ 10 дирам, 1 тангаи қазоқӣ 19 дирам, 1 афғонӣ 14.5 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет гуфтааст, ки барои аз ҷиҳати молиявӣ мустақим шудан, бояд вобастагиро фақат аз як манбаи даромад коҳиш диҳед. Экосистемаи истеъдоду малакаҳои худро ташкил кунед. Шумо ҳоло чанд манбаи даромад доред ва кадом истеъдоду малакаи шумо ҳоло бароятон пул меорад?
0: Курби Асор дар Азия Плюс.
10: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
2: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте XLEnergy.Asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте XLEnergy.Asia.
4: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
5: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Рахами, телефон и дорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
8: Сурудинав, Дар Азия Плюс.
10: باز یک قصه تازه از زندگی.
11: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد. اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فورا می سراید. سری راه.

0: Делаем круто и быстро.
1: Минимум усилий, максимум результата.
0: Рабочие фишки.
2: Нынче нам Лола обещала рассказать про какой-то интересный психологический эффект, связанный, конечно, тоже с работой отчасти. Ну что, Лол, давай, тебе в карты в руки.
3: Да, тем более, что ты знаешь, оказывается, он очень даже распространенный, потому что стресс — это постоянно спутник современного человека. Ой, и его источником может быть работа, какие-то семейные проблемы, какая-то полномасштабная ситуация и там все что угодно. Психологи советуют не держать стресс в себе, хотя стоит быть, конечно, разборчивым в том, кому и что вы рассказываете. Есть такое понятие, называется оно хвастовство стрессом.
2: Как-то понять.
3: Вот что это такое и почему не стоит его обсуждать со своими коллегами на работе, давай вот об этом расскажем.
2: Ну давайте, да. Вот тут исследование проходило, в ходе которого в университете Джорджии выяснилось, что так называемое хвастовство стрессом перед коллегами может навредить самому же работнику. Речь идет о ситуации, когда сотрудники регулярно подчеркивают свою перегруженность и уровень напряжения в работе, пытаясь таким образом выглядеть более вовлеченным или значительными. Но оказывается, не все так просто.
3: Да, оказывается, чрезмерное обсуждение собственного стресса в коллективе имеет и обратный эффект. Оно может ухудшать восприятие человека коллегами. Авторы исследования подчеркивают, что хвастовство стрессом формирует негативное впечатление о самом сотруднике.
2: Да, в исследовании также отмечается, что сотрудники, которые постоянно говорят о собственном стрессе, воспринимаются окружающими как менее компетентные и менее приятные в общении люди. Более того, это влияет и да, готовность коллег помогать таким людям в работе. В целом, подобное поведение может иметь долгосрочные негативные последствия для репутации сотрудника, говорят исследователи.
3: Да, ну и также авторы исследования напомнили, что стоит очень четко различать открытое обсуждение трудностей и вот то самое хвастовство стрессом.
2: Да.
3: Потому что первый вариант может быть частью здоровой коммуникации в коллективе, тогда как второй, то самое хвастовство, формирует токсичную атмосферу и способствует выгоранию сотрудников.
2: А, понятно, понятно. Но если вас спросят, друзья, как у вас дела на работе, или коллеги спросят, все хорошо, я выгораю, все нормально, все нормально.
3: Нет, ты знаешь, вот здоровое обсуждение, оно должно быть, конечно. Но вот согласись, вот почти в каждом коллективе, я думаю, есть такой человек, который, ты знаешь, не столько он работает, сколько создает видимость той самой занятости и работы.
2: Такое. Это тоже талант, кстати.
3: Конечно, это тоже такой некий своего рода талант, что нужно вовремя появиться, вовремя создать какой-то ажиотаж, вовремя показаться.
2: И знаешь, такой сидит пот с лица, вытирает, так работает, так что у тебя? Вот, два предложения уже есть.
3: Да. Действительно, я думаю, многие могут вспомнить, что есть такие люди. Так вот, есть благодаря им теперь и такое понятие. Вот это хвастовство стрессом, оно действительно негативно влияет на самого человека.
2: Ты знаешь, тут, наверное, вот если просто вот простыми словами все это описать, да, ученые провели исследование, молодцы, красавчики, все классно, все здорово. Но ты понимаешь, когда ты подходишь к человеку, как дела? Ой, ну работы много, я так загружен, я так перегружен. И такое ощущение, что этот человек для тебя превращается в такого некого нытика. А с нытиками общаться не хочется.
3: Не особо
2: вот,
3: хочется,
2: наверное,
3: согласна.
2: Чисто вот психологически, наверное, вот такой вот барьер потом мы выстраиваем. А зачем мне твое нытье? У меня и так в жизни хватает своих проблем. Как бы давай, давай,
3: да,
2: иди лесом.
3: Мне кажется, ты знаешь, у них своя какая-то философия, и зачастую такие люди думают, что если они будут показывать вот эту свою вовлеченность и постоянную занятость, таким способом они, наоборот, сформируют какой-то, знаешь, такой вот образ очень серьезного сотрудника, который действительно постоянно прям занят, и у него нет лишней минуточки, и чтобы это действительно как-то потом сказывалось положительно на его репутации.
2: А
3: но
2: знаешь,
3: на самом деле происходит все по-другому.
2: А ты знаешь, ведь бывает и по правде, что у человека реально просто очень много работы, очень много дел, и реально он загружен. И в этой ситуации вот кому вот ему вот рассказать, душ-то излить?
3: Ты знаешь, наверное,
2: тут проблема
3: мне кажется,
2: бывает,
3: что это просто не нужно делать своим коллегам. Всегда можно поговорить с другом, обсудить какой-то процесс, да,
2: согласен,
3: с родными, с близкими, с семьей вечером поделиться, чтобы как-то вот этот стресс, да, снять. Но вот говорить об этом без конца своим коллегам, ну, ты знаешь, ведь процесс в коллективе, он всегда такой. Кто-то подошел, отвлек чем-то, кто-то задал какой-то вопрос, кто-то что-то спросил, посоветовать попросил. В любом случае люди должны уметь находить вот ту самую важную, правильную коммуникацию между друг другом, чтобы действительно и отвлечься, и чтобы процесс рабочий не страдал, и чтобы иметь возможность пообщаться. пообщаться буквально там несколько минут. То есть все должно быть вот как-то гармонично.
2: Хорошо, найдите тогда вот эту вот жилетку друга для нытья и рассказывайте все вот этим вот людям. Ну а вот на работе, да, наверное, не стоит распространяться, потому что может это ударить по вашей карьере. Вот такая интересная штука. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку в виде полезной информации и скоро возвращаемся к вам с розыгрышем, само собой.
4: Сархати Хабарго. Бонки Европы ожидают рост рушти экономики Таджикистана ро дар соли 2026 7 аз 9 фисад пешгӯи мекунад. Мақомоти Афғонистон хабар дод ки Покистон ба 3 музофоти ин кишвар ҳамлаи ҳавоӣ анҷом додааст. Парандапарварӣ дар суғд рушд меёбад. Таҷикистон бори нахуст мизбони форуми кӯдакони иттиҳод мешавад. Ҳунармандони тоҷик дар фестивали чорми байналмилалӣ театрҳои лухтак иштирок намуданд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
5: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
6: عالمی دقیق.
7: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay 2327.
8: 2327 километр бо як баки сузишворӣ ва неру, бе пуркунии иловагии сузишворӣ ва барқ. Чунин рекордро кроссовери гибридии Honki HS6 дар моҳи ноябри соли 2025 гузошт ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд. Ин ба масофаи роҳи мустақим аз Москва то Лондон баробар аст.
7: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
9: تو ترونا رادبندی ترونه های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیس.
10: جهانم با صدای فاروق حسنوف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا.
1: Чувствуется батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Так, друзья, мы снова с вами. Снова на связи, конечно же. Да, розыгрыш стартовал. Теперь ваша задача, естественно, отправить нам правильный вариант ответа. Но правила напомним, они простые. Если в течение месяца что-то у нас выигрывали или забирали, то пока вы не допускаетесь к розыгрышу. Месяц пролетел, добро пожаловать. Вопрос будет связан, конечно, снова с одним очень интересным брендом, дорогие друзья. Да. Который знают и взрослые, и дети 100%. Да. Лично я обожаю. Слушай, мне вот сколько лет, я все равно до сих пор люблю.
5: Не сомневаюсь, я тоже знаю и люблю. На самом деле, мне кажется, практически все, у кого есть детки, они знают, ну или где-то слышали, видели, потому что огромное количество разных интересных игрушек на счету этой самой компании. Итак, друзья, внимание, Hasbro, один из крупнейших и популярных производителей игрушек в настольных игр в мире. Эта компания, основанная в 1923 году, продавать игрушки стало только в 1940-м. Что компания продавала до этого времени? Вот такой у нас вопрос.
4: Да, интересно, друзья, что до этого времени продавала компания, какие товары? Hasbro, да, правильно если так произносить?
5: Да, это Hasbro, это такой
4: мармеладные мишки.
5: Гигант, да, и мишки популярные, и очень популярные настольные игры, и те самые игрушки, ты знаешь, которые прям просто стали мега популярными. Вот эти пони все для девочек, ты знаешь, или трансформеры для мальчиков. Это все спасибо Hasbro. Поэтому ждем ваши варианты, друзья. Что же компания продавала до этого самого времени?
4: Да, дорогие друзья, что до этого времени продавала компания? Так что предлагайте свои самые необычные версии. Что это может быть такое? Так, дорогие друзья, ну что мы тут наблюдаем? Ушастик, ну, по-моему, вы, конечно, прислали правильную версию.
5: Ушастик,
4: мы спорить
5: самый
4: с вами
5: первый.
4: Не будем, но вы у нас выигрывали. Да, еще месяц, по-моему, не пролетел, насколько я понимаю. Еще у вас есть время, так что пока вы вне игры, но приятно, приятно то, что вы с нами. Ну что ж, друзья, предлагайте и вы свои версии. Так, предлагают нам автомобильные покрышки, кстати говоря.
5: Интересный вариант. Да. Да, детские вещи, кстати, тоже.
4: Я вот помню, что какая-то тоже одна крупная компания производила покрышки. По-моему, то ли Nokia, возможно. Может, я ошибаюсь.
5: Шохрух так. Пишет игрушки. Но мы как раз, Шохрух, вы, наверное,
4: да, невнимательны. Про игрушки мы уже сказали.
5: Мы как раз и говорим, что в 40-м году вышли первые игрушки от этой самой компании, но она была основана ранее. Многими годами ранее, и что в этот период продавала та самая компания, мы хотим узнать.
4: Да, именно так, дорогие друзья, вы, пожалуйста, подумайте, что это может быть такое. Вообще, конечно, все, что угодно могла производить, может быть, даже самолеты, кто знает, дорогие друзья. Так.
5: Да, Шохрух вот пишет, возможно, это было детское белье. Спасибо, вот это уже интересный вариант, действительно такой необычный, и вот снова вещи какие-то. Да, вещи тоже бы, наверное, первое, что мне пришло в голову, возможно, потом они как-то бы переквалифицировались, но нет, мы ищем верный вариант. Кстати, верный вариант есть у нас уже, есть, друзья. Поэтому мы его, наверное, засчитаем. Да, в принципе, вот летят. Смотри, уже летят.
4: Да, конечно, догоночку. Довольно много, довольно
5: да,
4: много.
5: Школьные. Так много школьных. А что школьное, мы прямо сейчас скажем. Кого будем поздравлять?
4: Да, на самом деле хочется поздравить Шохрук сегодня, потому что он сначала написал, но и быстро исправился. Большой молодец. Ну что?
5: Да, Шохруха, наверное, мы поздравим сегодня, потому что это все связано с детьми, это детские школьные принадлежности. Ловите аплодисменты.
4: Да, Текстиль и, конечно же, детские вот эти принадлежности. Как я понимаю, канцтовары, да. Проще говоря. Mm-hmm. Так, Бигзо тоже отправил школьные принадлежности. Шахло также тоже отправил школьные принадлежности, канцтовар. Ну что ж, есть, дорогие друзья, победитель на сегодня. Ну, большие молодцы, Хасбро, пусть поработают дальше, продолжают, радуют нас. И игрушками, и вкусняшками. Ну что ж, а мы будем сегодня медленно, но верно заканчивать наш сегодняшний эфир, дорогие друзья. Нам тоже нужно зарядиться, набраться энергии, чтобы завтра уже вернуться с полными силами и с надеждой в лучшее подарить вам ту самую положительную энергетику, чтобы вы продолжали день максимально позитивно.
5: Именно так, друзья. И на сегодня это все. Мы с вами прощаемся. Желаем вам отличного продолжения сегодняшнего дня. Еще раз поздравляем нашего победителя. Ну, а всех тех, кто отправлял сообщения и тоже старался выиграть, мы очень надеемся, что встретим завтра в эфире через эти же самые сообщения, потому что подарочки мы разыгрываем каждый день, друзья.
4: Именно так.
5: Так что будьте с нами, будьте в хорошем расположении духа. На сегодня все. Пока-пока.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی داره رکلامه 41 41.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува «Счастье есть». Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گرد افشاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
5: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندید.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио. Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41 41.
8: رادیو آسیا پلاس.

0: Азия Плюс. Радио по Харфи Авария.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Для маленьких детей ожидание – это настоящее испытание. Им хочется все и сразу – игрушку, мультик, прогулку, вкусное печенье. И это совершенно нормально. Умение ждать не появляется само по себе, и ему нужно учиться. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Для малыша 5 минут могут казаться вечностью, поэтому вместо абстрактного «подожди немного» лучше говорить понятней, когда стрелка на часах дойдет вот сюда или когда закончится эта песенка, так малышу будет понятней. Превратите ожидания в игру. Если нужно подождать в очереди или в дороге, предложите малышу найти вокруг 5 предметов одного цвета, посчитать машины или придумать самому небольшую историю. Когда ребенок чем-то увлечен и занят, время ожидания проходит гораздо легче. Начинать учить малыша терпению нужно с маленьких шагов. Например, попросить малыша подождать минуту перед тем, как открыть подарок, или вместе посчитать до 10 перед началом игры. Каждый такой опыт помогает развивать терпение. Важно замечать успехи. Если малыш смог немного подождать, то обязательно скажите об этом. «Я видела, как тебе хотелось побыстрей, но ты подождал, справился, и это здорово». Ну и, конечно же, личный пример. Дети учатся у взрослых. Когда мы сами спокойно стоим в очереди, не раздражаемся из-за задержек и показываем пример терпения, ребенок постепенно перенимает этот навык. Умение ждать – это не просто про терпение. Это про уверенность, что что-то хорошее обязательно придет, даже если и не прямо сейчас. Пусть в вашей семье будет больше спокойствия, понимания и маленьких побед каждый день. А еще пусть малышу будет комфортно, и в этом ему помогут подгузники «Совпремиум». Ультрамягкие, нежные, дышащие. Они сохраняют сухость до 12 часов.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: عجبه با هوای داردین دیر کوهن عرفی که تخمی مهر میکاره و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال ایمون انترنشنال دوست
4: هم سفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا. Азия Плюс.

0: Реклама در Азия Плюс.
1: Омудаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мегароли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
2: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
4: Банго митулуй офтоп, вакти ки рузи нав сар мешават. Аз баланди қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
5: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
2: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
6: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
7: Рахами телефони идора и реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
9: Бубин, бишунал фабиракс.
7: Азия Плюс. Мандай иттилоот ва фарогат.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Бывает хочется перекусить, но с пользой. Фисташки Баракат – это энергия, витамины и чистый натуральный вкус. Выбирайте, что вам по душе. Иранские, турецкие, таджикские – отборные орехи для легкого и полезного перекуса. Без добавок, без лишнего, только то, что дала природа. В дороге, на работе или дома – всегда к месту. Фисташки Баракат – натурально, полезно, с любовью.
3: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзро аз бастаи мегачипс дар сомонаи мегачипс нухта тиджей ба кайгир. Ва ё онро тариқи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухта тиджей.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Рахами телефона и дорая реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.
10: Радио. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
3: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключа. SK Estate. Ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
8: Рахами телефона идора и реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.
10: Хабар, Тахлиль, Фарухат, Азия Плюс. Баруй хамеша шунидан.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память. Чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на рекорд.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: С Баракат вы всегда знаете, что приготовить. Потому что вкус – это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра. Чечевица, маш и нут для глубокого насыщенного обеда. Перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью. А рис басмати, девзира, лазер – как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром-рафинадом. Баракат вашему дому и вашему столу.
2: Шумо остава ковкогой музнок дар душанбе бисьор истифода мебаред. Пас абонемент неру роги хари колай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар хар дафа пардох кардани хаки таваковкого лозим нест. Шумо ба хамаи таваковкогой шахр ба моглати интихоб шуда. Як хафта, як мо, ёки як соли пура бе махдудият даст раси пайдо мекунет. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сумонаи неру нухта тиджей ворид шуда. تروفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
4: Привет из Худжанда. Файл отправила.
5: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
6: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
5: Готово. Отлично сработали.
7: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
8: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
9: Омудаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
10: Мехоҳед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед? Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитери иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом айди код гирид ва соҳиби имкони бурд шавед. Як шарик, як айди код. Ду шарик, ду айди код. Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
11: Маълумоти бештар paykar.tj ба рақами 44 00.
2: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
12: Тота Рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
13: Ба қарабақо ки гуфтем дар фазои мусиқӣ шамс рахшонтар ва қалбҳо гармтар мегардад. Гурӯҳи Шамс бо таронаи ба қарабақо.

0: НИДО – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Мы часто слышим выражение «родители – мои крылья». Родители – не только крылья, но и корни. Сегодня поговорим о том, что больше всего нужно детям – корни или крылья.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Корни – это чувство принадлежности к семье, знание своих традиций, ощущение безопасности и любви. Крылья – это возможность развиваться, мечтать, выбирать свой путь и принимать собственные решения. Некоторые родители дают детям только корни. Они оберегают их от всего, контролируют каждый шаг. Но без крыльев ребенок может вырасти неуверенным и зависимым. Другие дают только крылья, забывая о корнях. Тогда ребенку не хватает поддержки и ощущения дома. Мудрость родительства заключается в балансе. Важно быть рядом, но не жить вместо ребенка. Поддерживать, но не подавлять. Направлять, но не управлять. Настоящая любовь не держит на привязи. Она помогает человеку стать самостоятельным. Пусть у ваших детей будут крепкие корни и сильные крылья. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Хабар, Тахлиль, Фарухат, Азербайджан, Баруйхан и Шашунитан.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Листаете ленту? Листайте с пользой. Откройте SKTJ, приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
2: Нужно продать или сдать?
1: Разместите объявление бесплатно.
2: Нужно купить или снять?
1: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
2: Подробнее по телефону 122-22-22.
1: SKTJ. Ищите проще. Находите быстрее.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.TJ.
5: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Для маленьких детей ожидание – это настоящее испытание. Им хочется все и сразу – игрушку, мультик, прогулку, вкусное печенье. И это совершенно нормально. Умение ждать не появляется само по себе, и ему нужно учиться. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Для малыша 5 минут могут казаться вечностью, поэтому вместо абстрактного «подожди немного» лучше говорить понятней. Когда стрелка на часах дойдет вот сюда, или когда закончится эта песенка, так малышу будет понятней. Превратите ожидание в игру. Если нужно подождать в очереди или в дороге, предложите малышу найти вокруг 5 предметов одного цвета, посчитать машины или придумать самому небольшую историю. Когда ребенок чем-то увлечен и занят, время ожидания проходит гораздо легче. Начинать учить малыша терпению нужно с маленьких шагов. Например, попросить малыша подождать минуту перед тем, как открыть подарок, или вместе посчитать до 10 перед началом игры. Каждый такой опыт помогает развивать терпение. Важно замечать успехи. Если малыш смог немного подождать, то обязательно скажите об этом. «Я видела, как тебе хотелось побыстрей, но ты подождал, справился, и это здорово». Ну и, конечно же, личный пример. Дети учатся у взрослых. Когда мы сами спокойно стоим в очереди, не раздражаемся из-за задержек и показываем пример терпения, ребенок постепенно перенимает этот навык. Умение ждать – это не просто про терпение. Это про уверенность, что что-то хорошее обязательно придет, даже если и не прямо сейчас. Пусть в вашей семье будет больше спокойствия, понимания и маленьких побед каждый день. А еще пусть малышу будет комфортно, и в этом ему помогут подгузники Sof Premium. Ультрамягкие, нежные, дышащие. Они сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом Don't Click Play о соблазне и самообладании. Не нажимай play. Это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
1: Санват Содирот Бонг бо максади дастгири шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар Санват Содирот Бонг пасандоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
2: Тафсилоти бештар бо телефони 88555.
1: Санват Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, Пардифен.
3: О, Пардифен. تستر بیار.
4: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
1: رقم تلفنی اداره رکلامه
0: 41 41. ایزی پلیوس. روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی ایزی

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
4: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
4: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 100-22-22-22.
4: SKTJ. Ищите проще, находите быстрее.
6: Рахами телефон идорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Шарики барнома Comfort Baby. Голибуни ихдоми навбати соҳиби чор электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтати ҷей. Ва ё бо рақами 3344.
9: Дурод модарони азиз. Чӣ гуна доначча ва сурхшавии пӯстро пешгирӣ кунем? Ин суол шуморо ҳам азият медиҳад. Гӯш мекунем. سرخشوی پوست در کودکان پدیده خیلی معمول است. سبب میتواند نمی، گرمی یا استفاده زیادی اورپچه ها باشد. متخصصان مصلحت میدهند که پوست کودک همیشه تازه و خشک نگاه داشته شود، سرخشوی یا دانچه پیدا نمیگردد. پس از شستن آن را با سچاق نرم و تازه خشک کردن مهم است، نه با فشار. استفاده کرم های محافظتی و سری وقت عوض کردن اورپچه میتواند از پیدایش دانچه پیشگیری کند. نگاه بینی ساده ولی منتظم بهترین محافظت است، نباید فراموش کرد. و همیشه در همه حالت استفاده کردن اورپچه های کامفورت بیبی باشد، راحت طفل شما را تامین می سازد. کامفورت بیبی، راحت جان یوچه.
8: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورپچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
10: رادیو آسیا پلاس.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، агентии обуҳавошиносии тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар хорух то 13 дараҷа гарм, дар хуҷанд то 21 дараҷа гарм, дар бохтар то 21 дараҷа гарм, дар душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
5: Рахами телефони идораи реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Бубин, бишунав ва бирахс.
8: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фарогат.

0: سیما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوک به پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آب که در آن لذت زندگی است
4: رقمی تلفنی اداره رکلامه
5: 41 41.
6: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Для маленьких детей ожидание – это настоящее испытание. Им хочется все и сразу – игрушку, мультик, прогулку, вкусное печенье. И это совершенно нормально. Умение ждать не появляется само по себе, и ему нужно учиться. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Для малыша 5 минут могут казаться вечностью. Поэтому вместо абстрактного «подожди немного» лучше говорить понятней. Когда стрелка на часах дойдет вот сюда, или когда закончится эта песенка, так малышу будет понятней. Превратите ожидания в игру. Если нужно подождать в очереди или в дороге, предложите малышу найти вокруг 5 предметов одного цвета, посчитать машины или придумать самому небольшую историю. Когда ребенок чем-то увлечен и занят, время ожидания проходит гораздо легче. Начинать учить малыша терпению нужно с маленьких шагов. Например, попросить малыша подождать минуту перед тем, как открыть подарок, или вместе посчитать до 10 перед началом игры. Каждый такой опыт помогает развивать терпение. Важно замечать успехи. Если малыш смог немного подождать, то обязательно скажите об этом. «Я видела, как тебе хотелось побыстрей, но ты подождал, справился, и это здорово». Ну и, конечно же, личный пример. Дети учатся у взрослых. Когда мы сами спокойно стоим в очереди, не раздражаемся из-за задержек и показываем пример терпения, ребенок постепенно перенимает этот навык. Умение ждать – это не просто про терпение. Это про уверенность, что что-то хорошее обязательно придет, даже если и не прямо сейчас. Пусть в вашей семье будет больше спокойствия, понимания и маленьких побед каждый день. А еще пусть малышу будет комфортно, и в этом ему помогут подгузники «Совпремиум». Ультрамягкие, нежные, дышащие. Они сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в одном – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в одном, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в одном – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: Банго митулуй офтоп, вахты кирузи нау. سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
2: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41 آسیا پلاس هر روز یه

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Мы часто слышим выражение «родители – мои крылья». Родители не только крылья, но и корни. Сегодня поговорим о том, что больше всего нужно детям – корни или крылья.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Корни – это чувство принадлежности к семье, знание своих традиций, ощущение безопасности и любви. Крылья – это возможность развиваться, мечтать, выбирать свой путь и принимать собственные решения. Некоторые родители дают детям только корни. Они оберегают их от всего, контролируют каждый шаг. Но без крыльев ребенок может вырасти неуверенным и зависимым. Другие дают только крылья, забывая о корнях. Тогда ребенку не хватает поддержки и ощущения дома. Мудрость родительства заключается в балансе. Важно быть рядом, но не жить вместо ребенка. Поддерживать, но не подавлять. Направлять, но не управлять. Настоящая любовь не держит на привязи. Она помогает человеку стать самостоятельным. Пусть у ваших детей будут крепкие корни и сильные крылья. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радабанди тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи азе плюс.
3: Нури ман тарунаи навест бо садои худжасте мирзовали, ки ин лахзаҳои зиндагиро ширин тар месозад. با تلگرام کانالی رادیوی آسیا پلیوس آبونه شده با این ترانه ها آواز دهید. شما را انتظاریم.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Кассеты «Лирик» включает ностальгию, старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Мышау Астунд Хуи, Аз Адуи Сада Дил Эмин. Киохир Руи Нарми О Хохат Кушт. Оташро. Бидил.
2: Интихоли Пуль Тарики Бонки Хамрахи и Хамишаги.
3: Мышау Астунд Хуи, Аз Адуи Сада Дил Эмин. Киохир Руи нарми о хохат кушт.

سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن.

0: Союз представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دنیا علمی قفلت و عقبا غم اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
1: رادیو آسیا پلس

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

ни в чем не бывало. И снова сердце в клочья. И я снова попала.

0: هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری. و
1: هیت на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
2: Two Colors, Сафи Дуо и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water, энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Сафи Дуо и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асортимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Аз дили олуда зенги маасият на твон зудуд. Сах душвор аст, гардавшон да нас тер доманон. Бедил.
2: Интихоли пуль тарихи бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти, молияви шумо.
1: Радио со вкусом Востока.
4: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: رادیو